0: возможно, если ты командуешь аэропорт. Есть возможность, что ты
1: через аэропорт
0: Квантуа. Аэропорт Квантуа. Аэропорт Квантуа. Аэропорт Квантуа. Аэропорт Квантуа. Аэропорт Квантуа. Аэропорт Квантуа. Аэропорт Квантуа. Аэропорт Квантуа. Аэропорт Квантуа.